Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье 7 часов утра.
1: В ритме города.
2: Шоу начинается. Доброе утро, друзья. Вторник — это когда ты уже не в шоке от начала недели, но еще и не в предвкушении выходных. Такой идеальный баланс. Тем более, что сегодня уже середина сентября. У нас с вами сегодня 15 число.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соляни шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: Вторник вместе с Солями Шоу стучится в дверь, кружка кофе захвачена, что называется, и фраза главная: мы справимся. Всем желаю доброго утра, друзья мои. В соленой студии Эдуард Кузнецов, мой канал в Макс, одноименный Эдуард Кузнецов называется. Заходи, подписывайся, там уже есть моя утренняя видео-трансляция, видеорепортаж, да, утренний небольшой сюжетик, рилс, где я рассказываю про праздники, ну и читаю все ваши сообщения, которые вы пишете через Макс, через мой канал. Также, друзья, для вас открыта группа утреннего шоу в ВК. Называется группа «Соль Леми Шоу». Найти тоже очень просто. В любом поисковике вбиваете «Соль Леми Шоу» Эдуард Кузнецов. Заходите, подписывайтесь. Ну и здесь я читаю ваши комментарии. Также я читаю комментарии из официальной группы радиостанции «Радио Соль ФМ». И телеграм-канал «Радио Соль ФМ» также для вас открыт. Начинаем утреннюю вторничную перекличку. Всем доброго утра из Красновишерска, друзья мои. Погода дождливая в настоящий момент, пишет Оля. Настроение нормальное, такое буднично-вторничное. Отправляется Ольга как раз готовить себе кофе в эту самую минуту. И, друзья, обращаю внимание, что сегодня у нас день когда-нибудь. Я тут спросил в проброс, что вы когда-нибудь сделаете. Так вот, Ольга говорит, что когда-нибудь я сделаю ремонт на кухне. Всем желает хорошего дня. Спасибо огромное. В Красновишерске уверенная 13 градусов в этот ранний утренний час. Днем сегодня 18, ожидается облачная погода, но вроде как бы без дождей. Да, вот какая-то так и осеннее пожелание от Ольги. Пусть новый день принесет много теплых встреч, теплых слов и теплых улыбок. Так вот, согреваемся в эту минуту, покуда еще отопление не дали. Да. Так, ага. Давайте в НИТ. Вон, Татьяна, здрасте, доброе утро всем в эту самую минуту. В НИТе сегодня переменная облачность. Сейчас 9 градусов, днем 17. Но такая, в общем-то, пермская погода. Да и НИТ от Перми недалеко ушла, убежала. У меня тоже фактически на 2 градуса теплее в Перми. Сейчас 10 градусов, 11 вот днем сегодня, да, без осадков, и даже солнце светить будет, смотрите-ка, до 15, до 17 к 16.00 градусов тепла. Ну, потеплее, чем вчера. Вчера, потому что тоже дождики весь день шли. Сегодня мы с вами увидим солнце и в Перми, и в Нытве. Я надеюсь, что в Пермском крае такая же будет атмосфера по всему Пермскому краю. Друзья, вчера я видео смотрел из Брянской области. Ребята наши с Калужской области, из Людиного, да, поехали в Брянскую область. Ну, у них такой вояж, грубо говоря, по нашим городам вещания в этих регионах. И там переменная облачность, там солнце светит, бабье лето. Такое хорошее восприятие этой жизни. Все, друзья, утренняя перекличка начинается. Еще раз, мой канал в Макс, Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Как дела, как просыпается, какие новости. С приветами жду вас, с музыкальными, может быть, какими-то пожеланиями. С удовольствием все читаю и приглашаю по традиции на утреннюю зарядку.
0: На зарядку!

Продолжаем программу, друзья. Всем бодрости. Пусть утро будет таким бодрым, что даже кот смотрит на тебя с уважением. Ого, вот смотрит котяра такими глазами. Ого, вот это уровень, говорит. Кра. Кудымкар на связи. Доброе утро. Красновишен хотел воскликнуть я в очередной раз, расглядывая сообщение. Нет, это Анастасия всем желает доброе утро. Кудымкар, привет. Плюс 8 градусов в настоящий момент. Днем сегодня 17. Ожидается и также переменная облачность, друзья. Всем еще раз от всей души желаю бодрого вторника, хорошего утра. Заходите, пишите, как там дела. Наши FM-города вещания, Березники, привет. Вчера уже официально вышло объявление о том, что мы там у вас заработали в 92.1, делай громче. Еще раз, способы связи очень простые. Канал Макс Эдуард Кузнецов называется. Там, где канал, надо вбить Эдуард Кузнецов, да. И пишите все, что пожелаете. Группа утреннего шоу ВК «Соль Ля Ми Шоу» называется, тоже присоединяйтесь. Официальная группа радиостанции «Радио Соль ФМ» также открыта для вас и ваших сообщений. И телеграм-канал «Радио Соль ФМ» также, если что. Заходите, пишите, попробуйте, как это, если ни разу не делали.

0: Соль FM. Соль Ами Шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу, друзья. Первоуральск на связи. Ольга, здрасте. Доброе утро. Просыпаемся, пишут. Просыпаемся. Холодно. Холодно. Холодно, да ничего. Ну что делать-то? Все, осень уже вступает в свои права, да. Нина, привет, доброе утро. Ильич, Мариэл. Всем хорошего дня желает Нина в эту самую минуту. Сегодня ясная погода. Сейчас 8, днем 17 градусов в Мариэл ожидается. Привет огромный. Всем прекрасного вторничного утра от Андрея. Встал в 5 утра, увлекся написанием поста в запрещенной в Российской Федерации социальной сети. Не заметил, как полтора часа пролетели. И начало шоу пропустил, пишет Андрей. Что, в общем, для Андрея не характерно. Хочется подчеркнуть в эту самую минуту. У меня выходные. Плюс 12 градусов в Степногорске, друзья. Казахстан, привет, доброе утро. 16 ожидается днем с переменной облачностью. Ну и смотрите, Андрей выкладывает фотографии, все еще светло. Вот если в Пермском крае уже темнота в момент, ну, хотя вот сейчас уже, наверное, светает. А вот когда я выхожу на работу, уже, в общем, фонари горят, все еще фонари горят, и, соответственно, еще, уже такое реально ночное положение дела. Когда-нибудь я начну ремонт в своей ванне, а сейчас не могу найти нужный кафель. О, да. Ремонт очень многие откладывают, я обращаю на это внимание. И от Нины фотография такая, вторничная, философская, осенняя, лирическая. «Безвременник цветет» называется. Выкладывает фотографию безвременника, который вот прям которому-то точно никуда не надо. Вот он цветет, и все, ему хорошо. Безвременник цветет.
0: «Однажды в России».
1: У зверей же есть такая песня. А мне никуда не надо. Стою, улыбаюсь, машины сигналят. Так, друзья, к меду переходим. Диетолог тут рассказал, сколько меда можно съесть в день. Имейте в виду, любители этого самого меда. Вообще, мед — это единственный

продукт, который, как мне кажется, умеет притворяться жидким золотом, а потом намертво приклеивать ложку к банке, да? Ну и когда говоришь еще капельку меда, вселенная слышит, вылей полбанки. Так вот, друзья, полезным является только натуральный мед, про это не стоит забывать. В покупном различные вредные добавки, об этом в беседе с аргументами и фактами заявил диетолог Антон Поляков. Он отметил, что такие сладости, как сгущенное молоко, джем и варенье, могут привести к ухудшению состояния зубов и увеличению веса. Их можно съедать только 1-2 ложки на десерт и только после основного приема пищи. Ну, супца навернули, борщица с утра пораньше, в себя, значит, котлетку с пирожки положили и только потом сгущеночку, 1-2 ложки. Меда можно съесть больше. Также говорит товарищ эксперт, все зависит от состояния здоровья человека. При некоторых заболеваниях, инфекционных, например, процессах, мед может быть полезен как обеззараживающее средство. Здоровому взрослому человеку можно съедать в день 20-50 граммов или примерно 1-2 столовые ложки меда. Всемирная организация здравоохранения и Национальная ассоциация питания не рекомендуют употреблять более 50 граммов в день. Да, поэтому имейте в виду, если у вас там банка меда стоит, то 2 столовые. Я вот как не любитель сладкого, меня аж передергивает в этот момент, я просто представил, 2 столовых ложки меда в себя зарядить. Без всего, да? А вообще, знаете, бывает, что мед настолько вкусный, говорят некоторые любители меда, что совесть успевает проснуться только на 3-й ложке. Вот имейте в виду. 3-ю ни-ни в день. Дальше, друзья, давайте в Москву, где при ограблении банка грабитель так испугался, что его спокойно арестовали и взяли. Довольно редкое по нынешним временам преступление, вооруженное ограбление банка в центре Москвы, закончилось суровым обвинительным приговором. Сам бандит, совершивший налет на кредитное учреждение, был крайне нерешителен. Такой стеснительный воришка, вспоминается Эльф и Петров, да? И даже в момент нападения сказал, что все происходящее это не более чем шутка. Как стало известно московскому комсомольцу, налет на отделение Камского коммерческого банка на Люсиновской улице был совершен еще в феврале 2026 года. Гангстер — это частный предприниматель из Анапы, который занимался грузовыми перевозками. На допросах он пояснил, что задолжал крупную сумму, и ему поставили весьма жесткие временные рамки возврата денег. Поскольку средств у коммерсанта не было, кредиты, видимо, уже не давали, да? Он решил ограбить банк. Мужчина купил снуд-шарф, перчатки, пневматический газобаллонный пистолет, который стрелял шариками. Дважды в течение дня грабитель заходил в банк якобы под предлогом покупки валюты, но оба раза в последний момент отказывался от своих намерений и уходил. Наконец, в третий раз, незадолго до закрытия, бандит вновь явился в офис и попросил помочь ему взять талончик. Якобы терминал был неисправен. Когда сотрудница выполнила его просьбу, посетитель достал пистолет, потянул женщину в сторону кассы и тихо сказал: «Открывай дверь и давай деньги». Услышав это, кассирша нажала кнопку тревожной сигнализации и сообщила об этом налетчику. Посетители перепугались, но злодей испугался еще больше и убежал, даже не пытавшись довести начатое до конца. Кстати, в банке говорят, что день была довольно внушительная сумма и в долларах, и в евро, и в юанях. Задержали преступника той же ночью, отследив его путь по камерам видеонаблюдения. Он признался, что хотел взять только те деньги, которые требовались для покрытия долга, но ему не хватило решимости. Ну, в общем, 8,5 лет.

0: Соль-опрос.
1: Продолжаем программу, друзья. Как обычно, в этом часе начинаем наш разговор. Сегодня он будет посвящен извинениям. Да, так в жизни бывает, что нам приходится за что-то перед кем-то извиняться. Но не бывает идеальных людей, все равно косячим. Кто-то больше, кто-то меньше, да. И приходится вот эти самые извинения произносить. Вот давайте мы сегодня вспомним, за что вы в последний раз извинялись, да? По какому случаю это было? Может быть, вы помните какое-то самое эпичное извинение в жизни? Какое извинение запомнилось вам больше всего? От кого-то в ваш адрес перед вами извинялись, да? Ну, например, что в нем, в этом самом извинении было особенного? Там цветы, подарки какие-то, еще чего-то. Вот такая тема у нас сегодня, друзья, с вами для разговора. Начиная от каких-то мелких бытовых вещей. Я извинялся перед кофе за то, что пролил его на клавиатуру. Такая классика жанра, например. Или там я извинялся перед будильником за то, что нажал отложить 5 раз подряд. Хотя это, наверное, в первую очередь извинения перед собой. Кстати, они тоже принимаются. И ну, раз ты перед собой извиняешься за лишнюю ложку меда, что называется, съеденную в этот день, или банку сгущенки, потому что некоторые ведь мегалитрами. У меня прям есть хороший друг, который спокойно поглощает эту сгущенку. Про такие говорят, когда на него смотришь, у тебя ничего не слипнется, да? Из той категории, когда сделал дырочку и высосал банку просто, да. Друзья мои, за что вы последний раз извинялись? Заходите, пишите. Канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов. Там в видеоформате я уже задал этот самый вопрос. Группа утреннего шоу ВК «Соль для Мишоу» называется. Также есть этот самый опрос в официальной группе радиостанции «Радио Соль ФМ».
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Шоу.
1: Продолжаем программу. Сальвы Шоу продолжается. Друзья, всем еще раз доброго утра, хорошего дня. Желаю я, Эдуард Кузнецов, соленой студии. Мой канал Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Сальвы Шоу. Заходите, пишите. Мы тут с вами про извинения. Когда и перед кем, и за что вы последний раз извинялись? Что-то глобальное это было или наоборот что-то такое незначительное? Хотя какие-то вещи кому-то кажутся незначительными, да, а на самом деле для другого человека это вещи просто глобальные. Да, ну там хамство, например. Или там перед котом можно извиниться, там, перед кошкой. Ну, на хвост встал, там, встал случайно, да, это, вот это все. Ой, прости, не хотел. Так, ну, вырывается просто-напросто. У меня это такой косячок небольшой дня вчерашнего. Отменили из-за дождя мероприятие. У меня дочка должна была администратором работать на площадке. Я всем позвонил. Артистам, звукарям. Но я почему-то позабыл позвонить дочери. И, соответственно, она приехала на площадку, там никого нет. Пришлось извиняться вечером. Вот, да. Каюсь до сих пор, признаюсь в содеянном. Друзья, у вас как дело с извинениями обстоит? За что последний раз извинялись? Такой вот у нас опрос сегодняшнего дня. Также я напоминаю, что я с удовольствием читаю все сообщения по теме, не по теме. Заходите, пишите. Еще раз, канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу в ВК Сулеми Шоу. И привет и поздравляю. Если что-то такое есть, тоже пишите. Оля, в крайний раз, вот тоже перед дочерью, как и я же, в крайний раз извинялась перед дочерью в субботу, не буду писать за что, но я всегда сама извиняюсь, если я точно знаю, что я не права. И это на самом деле очень важное и правильное правило, да, сознательного человека. Вот я считаю, что если уж реально накосячил, если реально что-то сделал не так, надо обязательно и извиниться. И ты первый должен быть первым должен быть инициатором этого самого извинения, если реально как бы провинился в чем-то, да. Александра, здрасте, Саша, доброе утро. Просыпается Кунгур за то, что наступило вчера случайному человеку на ногу. Такое вот. А бывает, знаете, тут главное, чтобы не поссориться, надо, чтобы этот человек тебе наступил в ответ, да? Помним это самое правило. Друзья, вот такой у нас опрос. Давайте вспомним. Я думаю, что приходится извиняться иной раз не по разу в день, по разным причинам и поводам. Вот от самых элементарных, да, начиная, наступил там или там чихнул за это, что же иное. Ой, простите, мы же говорим, это тоже же извинения, да?
0: Соль опрос.

0: Продолжаем программу, друзья мои. Нижний Новгород, Макс, привет, доброе утро. Макс извиняется. Ну, у нас тема дня, за что вы в последний раз извинялись. Какое извинение запомнилось вам больше всего? От кого ваш адрес, что в нем было особенного? Макс извиняется за то, что не приехал на 300-летие Перми. Постараюсь на следующий, говорит, юбилей приехать. Привет передает Молоту и Амкару в эту самую минуту. Спасибо. Спасибо огромное. Нижний Новгород, вам также большущий-большущий привет. А Людмила у нас последний раз извинялась перед мамой. Вот. И это тоже важно, когда ты понимаешь, что ты в чем-то не права, и тут нужно извиняться. Конечно, нужно извиняться. Так быстрее все эти вопросы будут решены, и никто друг на друга дуться не будет. Все такое детская обида такая, когда ребенок дуться начинает. Да. Друзья, гороскоп прямо сейчас. Напомню еще раз. Пишите, не стесняйтесь, канал Макс Эдуард Кузнецов, группа Утреннего шоу, ВК Сурми Шоу. За что вы в последний раз извинялись?
1: Гороскоп в плюсе.
0: Так, ну чего у нас тут звезды на сегодня нам желают? Овны, с некоторыми людьми вас просто сводит судьба, не сопротивляйтесь. Тельцы, пора порадовать себя и только себя. Близнецы, не стесняйтесь показать окружающим, какая вы яркая личность. Раки, постарайтесь провести как можно больше времени со своей семьей. В этот день львы лучше уберите кошелек подальше и отложите важные покупки на другой день. Девы, придется сегодня выступить в роли примирителя. Весы, назначите встречу с человеком, с которым вы можете вести себя особенно открыто. Скорпионы, отдайтесь целиком и полностью захватившему вас чувству влюбленности в эту жизнь. Стрельцы, возьмите паузу в делах и хорошенько все обдумайте. Козероги, проведите этот день с улыбкой, пусть и натянутой. Водолеи, обязательства потребуют от вас сегодня решительных шагов. Рыбы, сегодня много хорошего произойдет просто случайно. Такой гороскоп на 15 сентября.
1: Живи со вкусом! Живи со вкусом!

0: Невероятно, но факт.
1: Продолжаю всякие интересности рассказывать, друзья. И напомню дня, тему дня. Зачем вы, за что вы в последний раз извинялись? Какое извинение запомнилось вам больше всего? От кого ваш адрес? Что в нем было особенного? Вот так звучит сегодняшний вопрос. Заходите, пишите. Я же пока вас познакомлю с еще одним удивительным научным фактом. И это касается пробуждения, друзья мои. Речь идет о том, что нашему с вами мозгу может понадобиться от 15 до 30 минут после пробуждения, чтобы вы наполненную когнитивную мощность. Этот период называют сонной инерцией, если что. Хотя некоторым и часа бывает мало. Так вот, друзья, мозгу может понадобиться 15-30 минут после пробуждения, чтобы выйти на полную когнитивную мощность. Этот период называют сонной инерцией. В это время человек нередко ощущает себя словно в густом тумане. Реакции замедляются, внимание рассеивается, а даже простые решения даются с трудом. Причина кроется в особенностях нейрофизиологии. Сразу после сна в нашем мозге все еще сохраняется высокий уровень адинозина. Это вещества, которые накапливаются в течение дня и способствуют сонливости. А ключевые зоны, отвечающие за планирование и осознанное действие, например, префронтальная кора просыпается не мгновенно, а поэтапно. На выраженность сонной инерции влияют разные факторы. Насколько глубоким был сон, в какую фазу человек проснулся, достаточно ли он отдохнул, а также внешние условия. Яркий свет, прохлада или чашка кофе. Все это может ускорить переход к бодрому состоянию. Именно поэтому многие эксперты не советуют в первые полчаса после подъема принимать важные решения или браться за сложные задачи. Лучше дать мозгу время мягко включиться в рабочий ритм. Вот вам еще один любопытный факт про наш организм.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Мошенники от имени Росфинмониторинга начали пугать россиян проверками переводов в системе быстрых платежей из-за сомнительных переводов. Жертвы заявляют, что ее недавний перевод через СБП или по QR-коду был помечен системой как сомнительный. После того, как жертву запугивают, ее убеждают перевести часть денег на так называемый специальный счет. На этом их действия не заканчиваются. Далее мошенники могут потребовать страховую сумму для подтверждения легальности средств. Будьте бдительны. Пожароопасный сезон этого года в нашем крае официально закроется 28 сентября. Это следует из приказа Минприроды Прикамья. Как указано в документе, с этой даты будет прекращено дежурство ответственных лиц краевого Минприроды и лесничеств. Начнется инвентаризация средств пожаротушения, их ремонт и консервация. С начала этого года вознаграждение за помощь в задержании нетрезвых автомобилистов получили 12 жителей Прикамья. В прошлом году такую выплату получили 18 человек. Об этом рассказали в госавтоинспекции. За сообщение о пьяном водителе в Прикамье платят 5000 рублей, если информация помогла задержать нарушителей и привлечь его к ответственности. Передать информацию можно по телефонам 112 или 02, указав марку и номер машины, ее местонахождение и направление движения. Гандбольный клуб «Пермские медведи» одержал победу над Саратовым в рамках матча предварительного этапа российской суперлиги. Первая половина игры прошла в равной борьбе и завершилась со счетом 15-15. Второй игровой отрезок заставил болельщиков понервничать, но в конце хозяева площадки смогли завершить матч в свою пользу 36-34. Следующую игру «Пермские медведи» проведут 17 сентября в Подмосковье против чеховских медведей. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Шумное шоу продолжается, друзья. Всем еще раз утро доброе. В Сталина студии Эдуард Кузнецов. Такое пожелание, чтобы вторник был не тяжелым, а продуктивно легким. Чтобы все у вас получалось и делалось само собой, а вы только кивали в ответ.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соляни Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Утренняя перекличка продолжается, друзья. Заходите, пишите, как дела, как настроение, как просыпается. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Заходите, подписывайтесь. Вот здесь Сережа, Подмосковье, Кудиново на связи, Богородский округ. Всем привет в эту самую минуту отправляет. Кратце о погоде. 9 градусов со знаком плюс. Днем синоптики обещают плюс 15, облачно и без осадков. Вот такая ситуация у нас с вами в Подмосковье. Друзья мои, всем доброе утро. Точно так же хорошего дня, пожелания в эту самую секунду и в эту минуту. Далее, когда-нибудь на новой «Волге», фантазирует Максим из Нижнего Новгорода, я приеду в гости в Пермь, а наш футбольный клуб Нижний Новгород сыграет с «Амкаром», выкладывает фотографии. Максим второй день хвастается, кстати, вот этими «Волгами» красивыми. Кстати, говорят, в России количество автосалонов «Волга» начинает обгонять количество автосалонов «Лада». И я как бы тут... Я, конечно, и Самару тоже люблю, но за Нижний Новгород очень-очень рад. Так, друзья, заходите, пишите с удовольствием и приветы. Если есть кого поздравить, сегодня тоже прочитаю. Сейчас посмотрю, что тут в группе Радио Соль ФМ еще есть. Вот какой-то непрочитанный момент. Так, Первоуральская, здесь какое-то видео. Срочно создаю красоту, пишет Ольга. Надо успевать, а то завтра, извините, не поможет. Выкладывает. Видео я, к сожалению, не могу посмотреть. Вот в чем дело, да.
1: Однажды в России.
0: Давайте покопаемся в новостях. На Сахалине поймали гигантского тунца, друзья мои, который проглотил. Нет, я верю, существуют даже целые там легенды какие-то о том, что киты корабельные якоря глотали. И вот я про такое почему-то у меня, не знаю, из каких-то детских книжек воспоминаний вот о том, что кит может проглотить. А здесь тунец, который проглотил 8 рыбин киты. В желудке огромного тунца обнаружили 8 рыбин киты на Сахалине. Об этом сообщает телеграм-канал Амурмэш. Экземпляр тунца длиной, ребята, всем бы такой рост, 231 сантиметр. Приплыл к Сахалину вслед за Косяком и Васи. Не, ну, когда ты голоден, когда у тебя рот вот такой, и ты можешь просто проглотить киту, да не одну, вот, пожалуйста. Как пишет телеграм-канал, тунца поймали в заливе Мордвинова у села Охотского. Внутри туши огромной рыбины при разделке обнаружили несколько кет и серебрянку. Размер обеда, как отмечает издание, оказался довольно крупный, поэтому случай такой уникальный. Слушайте, вот это тунец! 230. Это у меня вот не только у меня, это даже бывалый рыбак. Так руки не раскинешь, чтобы тунца показать в этом формате, да? Также утверждается, что в местах, где появляются такие гиганты, красные рыбы становятся заметно меньше. Вот понимаете чего? А мы тут путина, сокращение, Вот она где наша форель! Всю съели тунцы просто-напросто. Наши кита. Вот. Такая, друзья, история с большой рыбой на Сахалине. Да, напомню тему для разговора. Мы сегодня с вами общаемся по поводу извинений. За что вы в последний раз извинялись? Заходите, напишите, буквально через 7 минут почитаем.

0: Соль-опрос.
1: За что вы в последний раз извинялись? Так звучит сегодняшний опрос. Друзья, заходите, пишите, канал Макс Эдуард Кузнецов. Там под постом, где в видеоформате задают этот самый вопрос. Также в группе утреннего шоу ВК Соль Мишо, официальная группа радиостанции Радио Соль ФМ. Можно через телеграм-канал Радио Соль ФМ написать, тоже читая сообщение. Лена, доброе утро, привет. Буквально вчера, пишет Лена, на улице сложилась неприятная ситуация. Машина сдавала назад, не заметив маму с малышом. Проехала в 30 сантиметрах. Мы долго, говорит, приходили в себя. Елена. Позже идем той же дорогой обратно. Подбегает молодой человек и начинает извиняться, спрашивать, может ли он как-то сгладить ситуацию. Опять извиняется. Было это неожиданно и, с одной стороны, приятно. Мамочка денег отказалась, попросив быть внимательнее на поворотах. Никто из нас не ожидал извинений, но, повторю, было приятно. Он, наверное, тоже в шоке был от происходящего. И, видимо, пока вот разворачивалось вот это событие, пока вы шли, возвращались, он обдумал и принял это самое решение извиниться. Ну, молодец, чего тут говорить, так держать. Верхняя Пышма, привет, Настя, здрасте. Я вот мужу кружку для кофе на работу забыла положить. Он вышел после отпуска. После отпуска человек выходит, и кружки на работе нету, да? Извинилась за это утром, он простил, а я себя пока нет. Не, ну, если он простил, то и вы себя простите уж в данном случае. Ну, это в первую очередь. Во вторую очередь мог бы сам позаботиться о своей кружке для кофе, да, ведь? В этом есть логика. Я сегодня беру на работу с собой там второй завтрак, кружку кофе, термопак с обедом, да? Это же так должно быть, мне кажется. У себя крыжить надо тоже, ведь как бы галочки ставишь. Сделано, да. Сережа перед начальником извинялся. Пойман был за квасом. В кавычках, за квасом на посту. Вот, как-то так, да, друзья мои. За квасом на посту. Главное, что признался. И сейчас тоже в публичном поле, да. Спасибо большое, друзья. Заходите, пишите, почитаю еще обязательно, за что вы в последний раз извинялись.

0: Наука и техника.
1: Сегодня расскажу, друзья, про неожиданные средства, которые очень хорошо справляются с загрязнением в автомобиле, что лучше подходит для ухода за вашей машиной. Вот, пожалуйста, о том, как следить за машиной без лишнего напряга. Начнем с простой и элементарной соды для чистки салона автомобиля. Дисклеймер. Автолюбители не советуют использовать жесткие щетки, а также применять соду для чистки пластика, кожи и кожзама. Итак, дешевый и сердитый лайфхак для быстрой химчистки состоит из нескольких пунктов. Сначала надо все тщательно пропылесосить, затем определиться с составом загрязнения, коих три обычно бывает в машине. Это запах, свежие пятна и въевшиеся пятна. Давайте будем работать по очереди. Сначала убираем неприятный запах в машине. Тонким слоем нужно рассыпать соду по периметру ткани, подождать 2 или 3 минуты и после этого пропылесосить. Кстати, иногда в порошок можно добавить молотый кофе для того, чтобы запах у вас исчез совсем. Как убрать свежее пятно? Нужно обильно посыпать соды место загрязнения, слегка втереть и оставить примерно на 10 минут. После этого состав можно смахнуть щеткой или пропылесосить. Ну и въевшееся пятно как убрать? Сначала нужно приготовить пасту из соды и воды. Должна получаться такая консистенция густой сметаны. Далее точечно нанести массу на пятно и аккуратно втереть круговым движением через 20 минут, ну или час, если пятно стойкое. Мягкой щеткой еще раз нужно пройтись по ткани и удалить остатки состава влажной тряпкой из микрофибры. Про кожаный салон давайте поговорим, как отмыть кожаный салон в домашних условиях. С точечными жирными загрязнениями поможет справиться раствор из одной части белого уксуса и двух льняного масла. Но прежде чем его пробовать, лучше сделать тест на незаметном участке. Со следами от рук и косметики помогут справиться мыльный раствор и мягкая губка. Эксперты советуют при выборе специального средства обращать внимание на pH. Он должен быть нейтральным, примерно 6-8, а также не брать два в одном с очистителем и кондиционером. Про зубную щетку тоже вспомним. Зубная щетка для тщательной уборки салона авто. Лайфхак для тех, у кого есть мягкая зубная щетка, которая больше не чистит зубы, ну или хотя бы чистит не одновременно с чисткой салона. Она поможет вымыть все труднодоступные места и очистить загрязнения, которые забились в фактуру материала. Однако будьте осторожны, даже если зубная щетка больше не чистит зубы, не стоит прикладывать слишком много усилий, ведь так она может поцарапать салон. Ну и меламиновая губка лучше всего справляется с пятнами в салоне. Губка работает как очень мягкий абразив, поэтому ее не стоит использовать для кузова и фар. Губка работает, если с ее помощью чистить пластик, удалять жир с руля или панели приборов. Также помогает снять остатки клея от наклеек или скотча, следы от маркера, фломастера. Кстати, ей даже можно освежить резиновые уплотнители, а на лобовом стекле она поможет убрать следы насекомых, смолы или сок деревьев. Вот вам, друзья, несколько советов, как держать салон автомобиля в чистоте.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город

0: вашего утра. Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль-ФМ.
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Мышап продолжается, друзья мои, всем еще раз хорошего дня. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Видеотрансляцию, я напоминаю, можно смотреть в группе утреннего шоу Сорами Шоу. Заходите, смотрите. С удовольствием машу руками прямо сейчас, кто в видеоформате смотрит утром. Да. Ну и продолжаю читать ваши сообщения, за что вы последний раз и перед кем извинялись. Очень любопытно. Спасибо, что пишете. Поиграем, кстати, сегодня в игре 400 рублей. Вчера же деньги в банке остались. Сегодня, тем более, у нас имена под прикрытием. Очень простая сегодня музыкальная композиция. Надо будет определиться, что за имя звучит, и очень быстро написать. 400 рублей можно забрать себе на карточку или на телефон. Играть будем в официальной группе радиостанции «Радио Соль-ФМ». Пока сообщение из моего канала «Макс». Канал называется «Эдуард Кузнецов». Лена последний раз извинялась перед свахой. «Я забыла мужа дома», пишет Лена. Как можно забыть человека? Нужно было ехать далеко и на поезде, а я забыла паспорт положить у мужа, и пришлось его оставить дома. Не, ну класс! На самом деле. А как же проверить перед поездкой документы? Вот... В нашей семье я за паспорта отвечаю обычно, когда мы куда-то уезжаем. Я по несколько раз вот всегда перед выездом смотрю, проверяю те самые карманы, где те самые... Вот прямо перед выходом должно быть фактически. Даже если вы убедились уже, что вы все паспорта положили, да? Перед выходом, вот в этот момент, когда там вас ждет такси уже внизу, просто посмотреть, все ли паспорта на месте, да? Вот как-то так. Ну, или муж должен был спросить там: «Лена, а ты паспорт-то мой взяла?» Приехала к свахе в гости, к свате, наверное, да, соответственно, и вот тебе на, пожалуйста, да. Так, друзья, еще почитаю, заходите, пишите, пока заграничная новость забавная.
0: Мод дня.
2: Кто желает приобрести паб с призраком, друзья мои? В Британии выставили на продажу паб с призраком и черной собакой. Так и хочется добавить Баскервилей. Где-то там, на болотах Британии. Гасс и Кент в Великобритании на продаже выставили паб The George Inn, который, по утверждению местных жителей, может быть населен призраками. Об этом сообщает газета Метро. Заведение расположено в деревне Стеллинг-Мисс. По данным издания, посетители несколько лет периодически слышат внутри приглушенный звук копыт. Это всадники. Кроме того, в пабе якобы появляется фигура человека в одежде 18 века, который сидит рядом с черной собакой. Прекрасно, друзья мои. У кого есть желание, пожалуйста, я думаю, что у нас санкции, они, конечно, действуют, наверное, и просто так российскому человеку из глубинки, из центра Урала, да, не продадут этот самый паб. Но, тем не менее, есть какие-то входные пути, вот есть у нас... Друзья в Казахстане, например. Местные жители связывают эти явления с призраками четырех рыцарей, которые в 1170 году убили бывшего архиепископа кентерберийского Томаса Бекета в Кентерберийском соборе. Здание паба было построено в 19 веке, имеет статус исторического памятника. The George Inn выставили на торги с начальной ценой всего в 320 тысяч евро. Друзья мои, не, ну, прикольно же! Твой собственный паб с призраком! Круто!

Я и контрвильский рыцарь с черной собакой объявляют начало конкурса. Такой музыкальный детектив, друзья мои. В песне, которая прямо сейчас звучит, кто-то стер имя, как в плохом сценарии мелодрамы. И давайте вернем героя на место. Слушайте строчку и пишите имя. Кричите имя, пишите имя. 400 рублей она с вами в розыгрыше. Мы с вами играем в официальной группе радиостанции во ВКонтакте. Группа называется «Радио Соль ФМ». И не абы где, не в сообщениях играем, а играем под постом с правилами. То есть, если листать вниз по группе «Радио Соль ФМ» в движении, соответственно, после заставки вы увидите место, где идет прямая видеотрансляция, и чуть ниже правила игры и всякие разные имена здесь. Володя, Гриша, Гена, Ленка, Светка, Катька, Наташка. Да? Вот. Ваша задача в этом самом месте, друзья мои, и написать то самое имя, которое пропущено в песне, которую вы сейчас услышите. И первый правильно ответивший по счету станет по гамбургскому счету, станет победителем, да? Ну, еще раз, «Верни имя» называется игра, правила простые, звучит фрагмент, а вы спасаете песню от бездыкости, подсказываете, чье имя там должно быть. Если все готовы, внимание на экран, и сегодняшняя музыкальная композиция звучит вот так.

Валера. Не, есть такое предположение, которое отправлено нашими слушателями в эту самую минуту. Есть предположение, что это Прасковья. Но Прасковья — это другая песня группы Ума Турман. Там девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна. Да, а в данном случае чуть-чуть другое здесь имя использовалось. И все остальные, в общем, были правы. У Владимира D, G, D, F. Вот так выглядит ответ. Ну и все остальные правильно написали, что ответ Вова. Вова Вован. И Андрей был первым у нас. Забирает Андрей свои 400 рублей в конверт, здесь у меня находящийся. Вот как-то так, друзья. Всем спасибо огромное. Давайте послушаем оригинал этой самой музыкальной композиции с правильным именем.

0: Невероятно, но факт.
1: Продолжаю рассказывать всякие любопытные вещи, друзья, которые кажутся многим невероятными, но, тем не менее, имеют место быть на нашей планете. Сейчас расскажу про самое медлительное наземное животное, друзья. Ну, а перед этим напоминаю, что по вторникам у нас в третьем часть рубрика «Анекдотер». Ваши шутки, шутехи готовьте. С удовольствием буду читать в следующем часе. Ну, и начну со своих. Сегодня очень прикольная, кстати, картинка, которую вы очень скоро увидите в группе «Соль и Мишу», в группе «Радио Соль ФМ» и в моем канале «Макс Эдуард Кузнецов». Итак, друзья, самое медлительное наземное животное – это, вероятно, банановый слизень. Да. Он ползет со скоростью 0,96 км в час или 2,7 мм в секунду. И на фоне этой цифры даже привычная неторопливость кажется почти спринтерским темпом. Вот для сравнения вам, обычная садовая улитка летит со скоростью 0,48 км в час или 1,3 сантиметра в секунду может проползти. То есть двигается примерно в 5 раз быстрее слизня, что в мире медленных существ считается просто настоящим рекордом. При такой скорости банановому слизню потребуется почти 10 минут, чтобы преодолеть расстояние всего в 1 метр, а путь длиной в километр растянулся бы для него на более чем 100 суток непрерывного движения. Но, впрочем, слизню такая спешка не нужна. Его стратегия выживания строится не на скорости, а на незаметности, способности прятаться во влажной подстилке и питаться разлагающейся органикой. Где торопиться просто незачем.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган Юниес в комплектации Техно. 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля автоэлин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В России наблюдается рост аварийности с участием средств индивидуальной мобильности. По данным ГИБДД, за 8 месяцев этого года таких ДТП произошло более 3400, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате аварии погиб 51 человек, а число раненых возросло до 3600, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом 68% аварий произошли из-за нарушения правил дорожного движения самими ездоками. До конца этого года в 12 муниципалитетов Прикамья поступит 43 новых автобусов большого, среднего и малого классов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в краевом Минтрансе. 5 новых автобусов отправят в Кунгурский округ, 8 в Соликамский, 12 в Чайковский, 3 в Чернушинский и так далее. Отметим, что с 2023 года для муниципальных маршрутов за пределами краевой столицы уже приобрели 242 автобуса. Продолжается обновление транспорта и на межмуниципальных маршрутах. За последние годы здесь заменили 387 автобусов. В начале этого года на межмуниципальные маршруты вышел 61 новый автобус. Параллельно в регионе приводят в порядок автостанции. Работы уже завершены на 12 объектах – в Перми, Лысьве, Нытве, Кудымкаре, Чернушке и так далее. Еще 6 автостанций планируется обновить до конца следующего года. Работы пройдут в Добрянке, Суксуне, Осе, Ильинском, Ускачке и Сиве. В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский «Молот» победил московскую «Звезду». Итог упорного поединка – 2-1. Голы в составе пермского клуба забили Роман Луцев и Андрей Малявин. Это четвертая победа «Молота» со старта чемпионата. Подопечные Льва Бердичевского набрали 8 очков и еще с двумя командами возглавляют турнирную таблицу. Уже сегодня на домашней арене «Молот» сыграет против подмосковного «Химика». И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: еще раз доброго утра. Вторник у нас с вами на календаре. Друзья, стучится в дверь с кружкой кофе и солями шоу с фразой «Мы справимся». Всем хорошего пробуждения, ярких эмоций. 15 сентября.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу. Солями шоу продолжается, друзья мои. Красновишеск на связи. Здесь Тимофей поздравляет свою супругу Баталову Анастасию с днем рождения. Ура! Я присоединяюсь. Здесь такой большой, любопытный текст, но тем не менее с признаний начинается, да. Каждый день с тобой, пишет Тимофей, это настоящее счастье, Анастасия, да, и радость. Ты мой свет в этом мире, моя муза, мое вдохновение, твоя улыбка делает этот мир ярче. Твой смех наполняет его смыслом. Тимофей благодарен судьбе за каждый момент, проведенный с вами, Анастасия, потому что вы подарили не только любовь, но и поддержку, понимание и нежность. С вами Тимофей чувствует себя самым счастливым человеком на свете. С пожеланиями здоровья, исполнения всех желаний, новых достижений. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, улыбками и приятными сюрпризами. С любовью безграничной, нежностью, ваш муж, Анастасия. Вот такие теплые слова прилетели. Я присоединяюсь к этим поздравлениям, чтобы все у вас было хорошо. Друзья, продолжаем программу. В Солёной студии Эдуард Кузнецов. Мой канал Макс Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Заходите, и там у нас началась уже игруля. Не игруля, а рубрика под названием «Анекдотер». Сегодня очень такая забавная картинка. Посмотрите, мемчик о том, как жена встречает человека. Взгляд жены, когда ты пришел из бара на 4 часа позже обещанного. Как он выглядит, заходите. Ну и здесь же я жду ваших шуток. Так тоже с удовольствием читаю. Пока давайте полистаем новости.
1: Однажды в России.
0: На Камчатке собираются ввести штрафы за прикармливание диких животных, друзья. Можно десяточку, 10 тысяч схлопотать, да? Прикормил лиса, например, и на тебе, отдай, выдай, положи. На Камчатке ввели штрафы за прикармливание диких животных. Соответствующие изменения в региональное законодательство приняли депутаты, сообщили в краевом парламенте. Для граждан размер штрафа составит от 1000 до 2000 рублей. Для ИП и должностных лиц от 2 до 5, для юридических от 5 до 10. В отдельных случаях нарушителям могут вынести предупреждение. Интересно, кто будет следить за тем, как ты прикармливаешь животных? Или ты попадаешься в ту же фотоловушку, где там дикий гепард ходит или медведь просто-напросто? И с другой стороны, вопрос о белке. Вот белки, например, все вот прикармливают белок, ходят там, стучат орешками, чтобы белочка подбежала. Это же тоже дикое животное. За это тоже будут штрафовать. Поводом для разработки закона стал резонансный случай 2025 года. Нормально они полтора года принимали закон. Тогда сотрудники одной из организаций в районе реки Жировой подкармливали медвежат, что привело к необходимости дополнительно регулировать взаимодействие людей с дикими животными. Ну, коли, видимо, дикие животные не могут как-то регулировать эту историю, а мы, человек разумный, Homo sapiens, можем, соответственно, законы с нас, а не с них, не с медведей, я имею в виду. Кроме того, власти установили минимальную дистанцию для приближения к зверям. Вот опять, кто это будет измерять? К медведям нельзя подходить ближе, чем на 200 метров. К дикому северному оленю и снежному барану менее, чем на 450 метров. Меры призваны снизить риск конфликтов и сохранить естественное поведение животных. А хорошо, а если животное решило к тебе приблизиться? Ну вот, отмеренные 450 метров между тобой и снежным бараном, например, да? И какой-нибудь лесник такой с прищуром смотрит. Ага, сейчас я выпишу штраф вон этому вон кабану. Ну, в смысле, вот этому вон, который слева находится от северного барана. Да, и северный баран вдруг начинает на тебя наступать. Вот реально, ребят, мы разрабатываем такие законы, которые заведомо не будут выполнены. Ну, я понимаю, законотворцам надо как бы потрудиться и поработать над чем-то, да? Ну, вот хотя бы над этим. Но вот я на практике просто не представляю, как это. Кто будет штрафовать от 1000 до 2000 рублей за прикорм белок? Вот кто это будет делать? Скажите мне, пожалуйста. У нас за курение на улице не штрафуют. Хотя закон есть, да? А тут 450 метров от горного оленя или барана там чего, и 200 метров до медведя, чтобы было. Ну вот, ну вы как бы когда полтора года закон разрабатывали, да?

0: анекдотер.
1: Сначала горячая троечка. Мне понравившихся шуток, друзья, звучит в эфире. После этого я начну читать ваши шутки. Можно писать в моем канале Макс Эдуард Кузнецов. Под постом соответствующим также группа Дрюня Шоу, ВК Соль Мишоу и группа официальная Радио Соль ФМ. Во ВКонтакте заходите, и там, и там, и там есть эти самые посты. Можно что-нибудь написать через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Но мы его как-то в последнее время забросили, что называется. Так, ну что, пожалуй, что начнем стрим. Третьего места про налогового инспектора. Разговор тут у двух человеков, людей. А не будет ли налоговый инспектор взятки брать? Да, да вы что? Так на него наговаривать. Честнейший человек. До этого он 2 года директором бани работал. Так ни разу и не помылся. Действительно, вот, честно,

0: И так и должно на самом деле, наверное, быть. Так, идем далее. Доктор и больной. Доктор спрашивает: больной, скажите, вы верите в реинкарнацию? Нет, доктор, отвечает больной. Ну, тогда хороших новостей у меня для вас, пожалуй, что и нет. Ну вот. И вот это мне очень понравилось. Сидит мужик, на поплавок смотрит. Час сидит другой. На третий час в ванную заходит жена. Ладно, черт с тобой. Иди на рыбалку, а то мне постирать надо.
1: В эпицентре. В эпицентре.

0: Анекдоте.
1: Переходим к вашим шуткам, друзья. Моя группа утреннего шоу «Сурами Шоу», канал «Макс Эдуард Кузнецов». Заходите, пишите. Начинаем с Красновишерска. Оля, привет еще раз, доброе утро. Я в шоке от наших людей. Пить шампанское, водку, пиво с шашлыком, потом коньяк, потом кофе с тортом и курить в день 20 сигарет – это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья хреново. Вот так, пожалуйста, друзья. Так, ну да. Действительно, некоторые так к жизни относятся. Далее. Раньше я боялась темноты, но сегодня принесли квитанции. Теперь я боюсь света, воды, тепла и немного мусора. Тепла, да, и да, раз смотришь, какой счет тебе приходит за отопление. Сейчас это опять начнется, да, с сентября. Это история. Вроде выдохнули летом. Андрей, привет. Мой муж считает, что у него фигура, как у греческого бога. Но как ему сказать, что Будда не из Греции? Так же. Прикольно. Ну, мемчик с перепиской я читать не буду, его смотреть надо. Кто желает, можете зайти, пожалуйста, в группу «Сурами Шоу». Здесь все шутки, они выложены. Сережа посмотрел на картинку, кстати, про взгляд, которым встречает жена, когда ты пришел из бара на 4 часа позже обещанного. Сергей испугался за себя. Я, говорит, я думал, у меня в глазах двоится после двух смен. То ли еще будет, то ли еще будет, Сережа, после 4.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: анекдотер.
1: Обожаю читать ваши шутки, друзья мои. Они великолепны, на самом деле. Прямо сейчас вот очередная. Лена, привет, доброе утро. Пермь просыпается. Мой дедушка был за здоровый образ жизни. Он часто ездил на велосипеде. За водкой, правда, но на велосипеде. Вот как-то такая лирика деревенская. Миша зарядил водяной пистолет самогоном. Первым на расстрел встал дед. Такой спиртной юмор сегодня. Василий, привет, кунгур, доброе утро. Уважаемый покупатель, должны сообщить вам, что одна из партий нашей продукции оказалась с незначительными дефектами. Очень надеемся, что это не повлияет на ваши дальнейшие покупки. И в знак наших искренних извинений дарим вам упаковку подгузников. Искренне ваш завод резиновых изделий номер 2. Тоже хорошо. И вот это мне очень понравилось. И не только мне, слушатели тоже пишут. Обиженная жена мужу: ты хоть бы извинился. Ну извини. Да пошел ты нафиг со своими изменениями.
0: Самое важное — это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Мод дня.
1: О том, что пьянство бой, друзья мои. Дело было в Германии. Диспетчер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, парализовал работу железной дороги. Вот. Сорвал, понимаешь, движение поездов. Железная дорога на западе Германии временно прекратила движение поездов. Причиной стал диспетчер, находившийся на смене в своей сигнальной будке. Как уточняет издание Bild, работник резко перестал поддерживать связь с главным постом, что вызвало тревогу в центре управления. В какой-то момент его совсем вырубило, да? Сотрудники центра немедленно вызвали полицию и бригаду скорой помощи, опасаясь за состояние коллеги. Прибыв на место, правоохранители и медики столкнулись с запертой дверью диспетчерской, и сквозь окна они заметили мужчину, который лежал без сознания. Полицейские начали стучать, готовясь к взлому, но в этот момент сотрудник пришел в себя. Осмотр показал, что мужчина ведет себя неадекватно, и в помещении повсюду находились пустые пивные бутылки. Экспресс-тест на алкоголь зафиксировал у диспетчера 0,94 промилле. При осмотре личных вещей в его бумажнике нашли 2 маленьких пакетика с белым веществом. Сам мужчина подтвердил, что в них находится наркотик. Вот, друзья мои, представьте, как вообще можно допускать до работы таких людей? Полтора часа железная дорога стояла на месте, никуда не двигаясь. Но сейчас в отношении диспетчера возбуждено уголовное дело. Кто контролировал, а? Вот оно, западное попустительство.

0: Day Today.
1: Так, друзья мои, ну чего тут с праздниками дня сегодняшнего? Сегодня российский день леса отмечается. Лес беречь надо, мы про это знаем, а то короеды придут и уничтожат этот самый наш с вами лес. А если не короеды, то какие-нибудь люди, которые неправильно себя в лесу ведут. Поэтому сегодня обращаем внимание на легкие планеты. Сегодня можно и в лесок сходить, воздухом подышать и даже грибы собрать. Я так понимаю, что по такой погоде в Пермском крае, а у нас очень красивые леса, кстати. На Урале это просто вот природой на Урале можно восхищаться. На Урале и в Карелии, да, мне тоже очень нравится. Очень похож, кстати, Пермский край и Карелия между собой, вот именно по природной своей зоне. И когда едешь, иной раз спрашивается, зачем ехать в Карелию, если в Пермском крае такие же леса, да, ну вот как-то так. День худеющих сегодня. Есть люди, которые постоянно стараются держать себя на контроле и под контролем, соответственно, пытаются худеть. Вот, но с другой стороны, это, наверное, и правильно, держать себя в руках и стараться быть в собственном весе. Международный день точки, друзья, отмечается. Считается, что точка — это видимое ничто, но если вдуматься в значение выражения «точка невозврата», «точка отсчета», «точка зрения» или «точка кипения», то несложно сделать вывод, что точка — это основа основ. Поэтому не мудрено, что появился день точки, который традиционно отмечается 15 сентября. Кстати, основой для идеи этого праздника послужила книга Питера Рейнольдса, главный герой районе произведения «Школьница», которая звали Вашти, желая доказать, что она не умеет рисовать, тыкала в бумагу карандашом. Но совокупность расставленных точек образовала оригинальное изображение и стала доказательством обратного, и в дальнейшем преподаватели именно таким способом и стали открывать в учениках способности к творчеству и вырабатывать уверенность в себе. Этому положил начало как раз Терри Шай. По его же инициативе и появился этот необычный праздник, День точки. Вот, как-то так. Также, друзья, сегодня день памяти великого князя Олега. Помните? 1115 лет назад, где дело было. День санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации, 104 года уже отмечается, и день совпадений снов. Сны бывают вообще такими красочными и летучими, что из них не хочется иной раз возвращаться. Говорят, с нами управлять невозможно, но зато ими можно этими с нами поделиться. И периодически мы эти самые сны друг другу рассказываем.
0: Соль FM, музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Невероятно, но факт.
1: Андрей пишет, с нами управлять можно, я за полгода научился. Смотреть только теперь неинтересно. Как-то так, да, понимаете, чего? Это, видимо, какое-то неглубокое погружение в сон должно быть. Друзья, продолжаю я рассказывать удивительные факты. Сейчас такая историческая тема у нас с вами про гладиаторские бои в Риме, где, оказывается, женщинам разрешали принимать участие в этих самых гладиаторских боях. Давайте разберем. В очень редких случаях в Древнем Риме женщинам разрешали принимать участие в гладиаторских боях, и такие выступления неизменно становились сенсацией. Ведь для римского общества, где гендерные роли были строго разграничены, выход женщины на арену выглядел дерзким вызовом устоявшимся нормам. Женщины-гладиаторы сражались по тем же правилам, что и мужчины, носили аналогичную экипировку и проходили изнурительную подготовку. Их поединки нередко устраивали как особую изюминку зрелищной программы, например, в ночное время при свете факелов или в стилистике амазонских битв. При этом участие в боях было сопряжено с серьезными социальными последствиями для представительниц знатных семей. Это грозило позором и утратой статуса. Поэтому власти время от времени вводили запреты. Так император Септимий Север в начале 3 века нашей эры вовсе запретил женщинам выступать на арене. Но вот пока еще не найдено каких-либо записей, что кто-то из женщин погиб в бою. Дошедшие до нас источники и археологические находки вроде барельефа с гладиаторшами Амазонии и Ахиллеи, скорее фиксирует сам факт их участия, а не трагические исходы. Возможно, женские бои чаще носили демонстрационный характер, либо завершались по правилу миссио с представлением пощады, что позволяло сохранить жизнь участницам и одновременно поддержать зрелищность представления. Вот, друзья мои, еще один любопытный исторический факт.
0: Соля Ми Шоу. Настроение вашего утра.
1: Так, ну что, давайте будем завершать программу. Я всем желаю отличного вторника. Пусть у вас энергия бьет ключом. А если вдруг начнет слабеть, вы вспоминайте, что это просто вторник разминается в начале крутой недели. Все, друзья, в соленой студии был Эдуард Кузнецов. Мой канал в Макс так называется, Эдуард Кузнецов. Заходите, подписывайтесь. Группа утреннего шоу ВК Соля Ми Шоу. Тоже заходите, подписывайтесь. А я прощаюсь до завтра. А завтра у нас с вами уже среда. Всем отличного вторника. Пока, до встречи.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на «Спешилово 104». Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. «Спешилово 104». Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Это был хороший удар!
4: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
6: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
10: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
11: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Роспотребнадзор выявил более 100 организаций в Пермском крае, нарушивших требования закона об использовании русского языка. С 1 марта специалисты провели более 400 профилактических мероприятий и около 120 проверок, включая мониторинг информации в интернете. Нарушителям направили предостережение. Чаще всего нарушения связаны с использованием иностранных названий на вывесках, ценниках, в меню, указателях и на информационных стендах. За несоблюдение требований предпринимателям грозит штраф до 4000 рублей, организациям до 40 тысяч. Для зарегистрированных товарных знаков, брендовых наименований и ряда других обозначений предусмотрены исключения. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса. Авария произошла на трассе Пермь-Березники в окрестностях поселка Чёлово в минувшую субботу. Столкнулись легковой автомобиль и автобус. В ДТП погиб водитель иномарки. Более 20 пассажиров автобуса получили различные травмы. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, у легковушки лопнуло колесо и машину занесло. Автобус после удара съехал в кювет и врезался в деревья. На этой неделе температура воздуха в Пермском крае будет выше климатической нормы. На юге на 2-3 градуса, на севере на 4. В целом на севере региона превышение нормы сохраняется третью неделю подряд. Как отмечают синоптики гисцентра ПГНИО, сентябрь может войти в число самых теплых за всю историю наблюдений. В течение этой недели возможны дожди, и температура воздуха по краю будет держаться в диапазоне плюс 14 плюс 18. В выходные установится умеренно теплая и преимущественно солнечная погода, характерная для бабьего лета. Днем в воскресенье температура может достигнуть плюс 20. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Байкамье 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Сегодня не все получится сразу так, как хотелось бы, но вы не станете переживать из-за мелких проблем и неудачных совпадений. Уверенность в своих силах не покинет вас ни на минуту. Во многом именно благодаря ей вы и добьетесь успеха. Окружающим понравятся ваши идеи, так что желающие помочь в осуществлении задуманного наверняка найдутся. Дел будет немало, но торопиться не следует. Такой подход окажется совершенно верным. Благодаря ему вы не допустите даже мелких ошибок. Вечер принесет хорошие новости. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Долька лимона, мята, корица, сахар, молоко, печенье. С чем вы предпочитаете пить чай? Для миллионов людей на нашей планете чай – любимый повседневный напиток. По популярности он занимает почетное второе место после воды. Его пьют и в королевских дворцах, и в бедных лачугах. Для гостей всегда найдется чашечка ароматного напитка. Интересные факты о чае подготовила для вас сегодня.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль.ФМ».
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, женись и пал. Я не знаю, я не

0: точно в Экскурс.
1: Выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: Экскурс. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом до Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто». Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
8: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2 700 101. 2 700 101.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Где встречается такое, что земля над головой?
4: Не знаю, где?
3: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
4: Где?
3: В словаре 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
4: О, это я знаю! В автокресле!
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Власти России будут вести мониторинг цен на 24 вида продуктов питания с 1 января следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень, утвержденный правительством. В список включили рыбу, говядину, баранину, свинину, мясо, кур, сыр, яйца, сливочное и подсолнечное масло, а также макаронные изделия. Кроме того, в перечень вошли сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречневая крупа, морковь, помидоры, картофель, свекла, репчатый лук, огурцы и капуста. В августе Владимир Путин подписал закон, позволяющий вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров. Согласно документу, уполномоченные федеральные органы власти получат возможность отслеживать цены на каждом этапе движения продуктов, чтобы выявлять резкий рост и анализировать его причины. В нашем крае стартовал 8-й этап экологического проекта «Проуборка». Этой осенью к нему присоединятся порядка 3000 жителей из 35 территорий региона. Первые уборки осеннего этапа прошли на минувшей неделе в Нытве и Юрле. В Нытве 100 волонтеров очистили от мусора левый берег местного пруда. В Юрле 50 добровольцев привели в порядок участок у деревни Титово. Самая массовая уборка запланирована в Кунгуре, где ожидается участие 800 человек. В Краснокамске к проекту планируют присоединиться 400 жителей, в Очоре – 350, Александровске – 200. В Ильинском, Березниках и Чайковском ожидаются по 100 и более волонтеров. Уборки на территориях, выбранных по итогам народного голосования, продлятся до конца сентября. «Амкар» в матче 9-го тура первого этапа второй лиги А группы «Серебро» в домашней игре уступил клубу «Тюмень». Матч завершился поражением хозяев со счетом 2-3. Гости первыми дважды отличились в первом тайме. На 44-й минуте Максим Михайлов сумел забить один ответный мяч. Во второй половине встречи «Амкар» восстановил равновесие. На 79-й минуте это сделал нападающий Дмитрий Усов. Но почти сразу же «Тюмень» снова вышла вперед. В активе «Амкара» по-прежнему 13 очков, и пермская команда опустилась на третью строчку в турнирной таблице. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. У микрофона Лилия Алексеева. Интересные факты про чай рассказываю сегодня. Кстати, весьма уместно упомянуть, что тот же чай, который в большинстве стран мира называют черным, в Китае именуют красным. Примечательно, что такая разница в терминологии существует по той причине, что жители Поднебесной больше ориентируются на цвет готового настоя, который характеризуется светло-янтарным и насыщенным бордовыми оттенками. Однако обитатели западных стран называют такой сорт черным по цвету ферментированных чайных листьев. Еще больше интересных фактов ждет нас впереди. Оставайтесь со мной.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. У микрофона Лилия Алексеева. Интересные факты про чай рассказываю сегодня. Все мы знаем, что человек не может прожить без воды и одной недели. Должно быть, это единственная причина, почему по своей популярности чай опережает только питьевая вода, так как именно настой из чайных листьев является самым востребованным напитком по всей планете. Даже бодрящий кофе уступает в своей популярности чаю. К тому же многие приверженцы здорового образа жизни считают чай полезнее настоя из кофейных зерен и отдают свое предпочтение первому варианту.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В последнее время все чаще обсуждается вероятность возвращения крупных мировых автоконцернов на российский рынок. Хотя, правду ради сказать, некоторые компании формально и не прекращали работу, однако их активность в стране, конечно, заметно снизилась. Тем не менее, аналитики отмечают, что процесс восстановления официальной дилерской сети уже все-таки запущен. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Самое неприятное, что те, кто вроде как и не хлопали громко дверью, но по факту оказались в статусе девушки с низким социальным статусом, задрали цены до некогда премиума. Хотя, по сути, таковым никогда и не являлись, да и вряд ли будут. Из-за перестройки в логистике их машины подорожали, причем очень заметно. Стоит сказать, что и поклонники тех же Toyota и Mazda готовы платить больше. Их привлекают ремонтопригодность, прозрачный сервис и наличие запчастей. Такие машины относительно недорого содержать, хотя ключевое слово здесь относительно, удобно использовать и несложно продать с небольшой скидкой, поскольку любовь к ним еще сохраняется. Добавлю, что серые поставки Toyota и Mazda – это просто способ для дилеров поддерживать свою работу и сохранять сеть продаж. Хотя на самом деле, конечно же, нужны стабильные и крупные объемы, которые позволили бы не только зарабатывать на самой продаже, но и получать дилерам вторую часть дохода от обслуживания. Согласно аналитике, первыми, кто сможет осуществить план возвращения, станут с большей долей вероятности корейцы. Строительство завода в Казахстане, который входит в таможенный Европейский Союз, напомню, дают возможность избежать пошлин между странами. Hyundai и Kia уже активно готовятся к этому шагу. После корейцев за дело возьмутся японцы. Сначала Toyota, а потом и другие марки. Из европейских брендов быстрее всего вернутся с большей долей вероятности BMW и Land Rover. При этом Mercedes и Renault ждать не стоит. Как и Volkswagen, у которого сейчас много трудностей. К тому же из-за перестройки своих мощностей под военные нужды он вообще может оказаться в вечном бане.
0: Автомобильные факты.
1: Очевидно, китайские компании также не планируют сдавать свои позиции. В ближайшие годы несколько автоконцернов из Поднебесной решатся на локализацию производства в России. Их будет подталкивать ежегодная индексация утилизационного сбора. Импорт становится все менее рентабельным. Выгоду от такого сотрудничества получат сегменты электромобилей и индустрии автокомпонентов. Уже в настоящее время создано множество совместных предприятий, многие из них перешли от поставок готовых машин и комплектов к формированию промышленной инфраструктуры. При этом базовые условия, скорее всего, останутся прежними. Китайская сторона будет давать продукцию, технологии и капитал, а вот российский рынок – площадки, сырьевые и инженерные ресурсы, а также доступ к Евразийскому экономическому союзу. В сфере грузовиков потенциал повыше. В течение пары лет могут появиться от 3 до 5 новых игроков, готовых к локализации. Китай играет важнейшую практическую роль в развитии российского электротранспорта. Он является основным источником платформ и батарей, а также силовой электроники, моторов и производственных решений. С локализацией автомобилей в Россию придут, соответственно, и китайские производители компонентов. Это одно из самых вероятных направлений дальнейшего партнерства, поскольку без местного выпуска деталей нельзя серьезно повысить уровень локализации самих машин, поэтому госстратегия отдельно делает упор именно на развитие производства комплектующих. В ближайшие годы ожидается локализация электроники, элементов подвески, пластиковых изделий, систем управления, а попозже отдельных узлов силовых агрегатов и деталей для электрокаров. Вот такие перспективы развития как у тех, кого мы сильно любили, так и тех, кому уже успели привыкнуть. Что же будет дальше, покажет время и километры. Метры дорог. Обо всем обещаю держать вас в курсе. Удачи!
0: За баранкой! Живи со вкусом! Живи со вкусом!

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
10: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Мошенники от имени Росфинмониторинга начали пугать россиян проверками переводов в системе быстрых платежей из-за сомнительных переводов. Жертвы заявляют, что ее недавний перевод через СБП или по QR-коду был помечен системой как сомнительный. После того, как жертву запугивают, ее убеждают перевести часть денег на так называемый специальный счет. На этом их действия не заканчиваются. Далее мошенники могут потребовать страховую сумму для подтверждения легальности средств. Будьте бдительны. Пожароопасный сезон этого года в нашем крае официально закроется 28 сентября. Это следует из приказа Минприроды Прикамья. Как указано в документе, с этой даты будет прекращено дежурство ответственных лиц краевого Минприроды и лесничеств. Начнется инвентаризация средств пожаротушения, их ремонт и консервация. С начала этого года вознаграждение за помощь в задержании нетрезвых автомобилистов получили 12 жителей Прикамья. В прошлом году такую выплату получили 18 человек. Об этом рассказали в госавтоинспекции. За сообщение о пьяном водителе в Прикамье платят 5000 рублей, если информация помогла задержать нарушителей и привлечь его к ответственности. Передать информацию можно по телефонам 112 или 02, указав марку и номер машины, ее местонахождение и направление движения. Гандбольный клуб «Пермские медведи» одержал победу над Саратовым в рамках матча предварительного этапа российской суперлиги. Первая половина игры прошла в равной борьбе и завершилась со счетом 15-15. Второй игровой отрезок заставил болельщиков понервничать, но в конце хозяева площадки смогли завершить матч в свою пользу 36-34. Следующую игру «Пермские медведи» проведут 17 сентября в Подмосковье против чеховских медведей. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: Меня зовут Лилия Алексеева, сегодня рассказываю про чай. Интересно, что до сих пор в точности не установлено, где же находится родина чая. Так многие современные исследователи считают, что впервые чайные кусты стали выращивать в Индии. Но существует целый ряд доказательств, которые противоречат данной теории. Другие специалисты все же приписывают чаю китайское происхождение, так как история местных чайных традиций превышает 3000 лет.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

буду снова этой ночью. Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол.ФМ.
1: Микрофон Лилии Алексеевой. Интересными фактами про чай делюсь с вами сегодня. Все мы знаем, что единственным народом, который может посоревноваться в силе любви к настою из чайных листьев с китайцами, являются, конечно же, жители Великобритании. Так, традиция чаепития плотно укоренилась среди англичан еще в 1700 году. Причем чаще всего чай добавляли в джин. Затем чайные листья использовались для приготовления грога, а лишь после чай оценили как изысканный и вполне самостоятельный напиток, что привело к появлению чайных магазинов.
0: Твои правила, твое пространство, твой любимый эфир. Теперь Сол.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Сол.ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Ты на любимой волне.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. У микрофона Лилия Алексеева. Интересные факты про чай рассказываю сегодня. Весьма любопытно, что рецепт приготовления чая был получен совершенно случайным образом. Считается, что еще за 2700 лет до нашей эры китайский император по имени Шэнь Нун пожелал отдохнуть в тени одного из деревьев. Правитель захотел пить и указал подать горячую воду. Пока вода остывала, в нее упало несколько листочков с дерева. Император из любопытство решил попробовать получившийся настой, и он был очень доволен. Само это дерево было диким растением, которое сегодня известно как камелия китайская.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Это был хороший удар!
4: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Лада» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
6: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В России наблюдается рост аварийности с участием средств индивидуальной мобильности. По данным ГИБДД, за 8 месяцев этого года таких ДТП произошло более 3400, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате аварии погиб 51 человек, а число раненых возросло до 3600, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом 68% аварий произошли из-за нарушения правил дорожного движения самими ездоками. До конца этого года в 12 муниципалитетов Прикамья поступит 43 новых автобусов большого, среднего и малого классов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в краевом Минтрансе. 5 новых автобусов отправят в Кунгурский округ, 8 в Соликамский, 12 в Чайковский, 3 в Чернушинский и так далее. Отметим, что с 2023 года для муниципальных маршрутов за пределами краевой столицы уже приобрели 242 автобуса. Продолжается обновление транспорта и на межмуниципальных маршрутах. За последние годы здесь заменили 387 автобусов. В начале этого года на межмуниципальные маршруты вышел 61 новый автобус. Параллельно в регионе приводят в порядок автостанции. Работы уже завершены на 12 объектах – в Перми, Лысьве, Нытве, Кудымкаре, Чернушке и так далее. Еще 6 автостанций планируется обновить до конца следующего года. Работы пройдут в Добрянке, Суксуне, Осе, Ильинском, Усть-Качке и Сиве. В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский «Молот» победил московскую «Звезду». Итог упорного поединка – 2-1. Голы в составе пермского клуба забили Роман Луцев и Андрей Малявин. Это четвертая победа «Молота» со старта чемпионата. Подопечные Льва Бердичевского набрали 8 очков и еще с двумя командами возглавляют турнирную таблицу. Уже сегодня на домашней арене «Молот» сыграет против подмосковного «Химика». И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: В студии Лилия Алексеева сегодня рассказываю о чае. Англичане обнаружили любопытные свойства чайных листьев. Если протереть кожу холодным чайным настоем, то эти нехитрые меры позволят эффективно отпугивать комаров. Об этом давно знали английские путешественники, что отправлялись на восток. К примеру, подобные упоминания часто встречаются в дневниках британского натуралиста Джеральда Даррелла.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Хит за хитом. Только на
1: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
2: А известно ли вам, что на Земле существует зверь с зеленой шерстью, а из его меха иногда вылетают бабочки? Действительно, природа способна поражать. Может быть, кто-то из вас уже догадался, что это ленивец. Всю свою жизнь он проводит на деревьях, медленно поедая листья тропических растений и случайно попадающиеся плоды. Сам ленивец почти не двигается, но вот в его густом мехе жизнь кипит. У ряда животных именно в этой шерсти обитают сине-зеленые водоросли, которые умеют осуществлять фотосинтез. Выжить они способны только в такой среде, поэтому между млекопитающими и водорослями возникает редкая форма симбиоза. Из-за этих водорослей шерсть становится зеленоватой и начинает напоминать мох. Это помогает ленивцу сливаться с зеленой листвой и оставаться таким образом невидимым для хищников. Удивительное то, что гусеницы огневки акации видны и питаются растениями, растущими на его шерсти. Через некоторое время они превращаются в куколок, а затем из них появляются бабочки. После этого бабочки откладывают новые яйца, из которых вновь появляются гусеницы. В результате животное все время находится среди порхающих мотыльков.
1: Территория фактов.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом Дафавто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь, компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом Дафавто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Роспотребнадзор выявил более 100 организаций в Пермском крае, нарушивших требования закона об использовании русского языка. С 1 марта специалисты провели более 400 профилактических мероприятий и около 120 проверок, включая мониторинг информации в интернете. Нарушителям направили предостережение. Чаще всего нарушения связаны с использованием иностранных названий на вывесках, ценниках, в меню, указателях и на информационных стендах. За несоблюдение требований предпринимателям грозит штраф до 4000 рублей, организациям до 40 тысяч. Для зарегистрированных товарных знаков, брендовых наименований и ряда других обозначений предусмотрены исключения. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса. Авария произошла на трассе Пермь-Березники в окрестностях поселка Чёлово в минувшую субботу. Столкнулись легковой автомобиль и автобус. В ДТП погиб водитель иномарки. Более 20 пассажиров автобуса получили различные травмы. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, у легковушки лопнуло колесо и машину занесло. Автобус после удара съехал в кювет и врезался в деревья. На этой неделе температура воздуха в Пермском крае будет выше климатической нормы. На юге на 2-3 градуса, на севере на 4. В целом на севере региона превышение нормы сохраняется третью неделю подряд. Как отмечают синоптики гисцентра ПГНИУ, сентябрь может войти в число самых теплых за всю историю наблюдений. В течение этой недели возможны дожди, температура воздуха по краю будет держаться в диапазоне плюс 14 и плюс 18. В выходные установится умеренно теплая и преимущественно солнечная погода, характерная для бабьего лета. Днем в воскресенье температура может достигнуть плюс 20. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. У микрофона Лилия Алексеева. Интересные факты про чай рассказываю сегодня. Сами же обитатели Туманного Альбиона каждый день выпивают около 170 миллионов чашек чая. А если посчитать это в перспективе на один год, то получится внушительное число в 65 миллиардов кружек. Если учесть, что объем стандартной английской чашки для чаепития равен 300 миллилитрам, то получится, что ежегодно вся британская нация поглощает как минимум 18 миллиардов литров напитка.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. У микрофона Лилия Алексеева. Интересные факты про чай рассказываю сегодня. Известно ли вам, что в чайной промышленности особым почетом пользуется профессия тестера? Такой специалист должен обладать отменным зрением, осязанием, вкусом и обонянием. Это необходимо для определения изъянов чайных листочков, подбора ароматных композиций и сортировки по качеству. Во многом именно от таких людей зависит то, к какому сорту и виду отнесут определенные листья чая.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль-ФМ.
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города, в ритме края.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Микрофон Лилии Алексеевой. Сегодня рассказываю про чай. А как вы думаете, какое количество видов чая насчитывается сегодня? По самым скромным оценкам, это около 1500 разновидностей напитка. И это только сорта и виды из чайных листьев. Кроме них, есть еще и огромное количество травяных настоев, которые тоже часто причисляют к чаю.
0: Сол-ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс». Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно» 2021 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». Микрофон Антон Попов. Власти России будут вести мониторинг цен на 24 вида продуктов питания с 1 января следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень, утвержденный правительством. В список включили рыбу, говядину, баранину, свинину, мясо, кур, сыр, яйца, сливочное и подсолнечное масло, а также макаронные изделия. Кроме того, в перечень вошли сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречневая крупа, морковь, помидоры, картофель, свекла, репчатый лук, огурцы и капуста. В августе Владимир Путин подписал закон, позволяющий вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров. Согласно документу, уполномоченные федеральные органы власти получат возможность отслеживать цены на каждом этапе движения продуктов, чтобы выявлять резкий рост и анализировать его причины. В нашем крае стартовал 8-й этап экологического проекта «Проуборка». Этой осенью к нему присоединятся порядка 3000 жителей из 35 территорий региона. Первые уборки осеннего этапа прошли на минувшей неделе в Нытве и Юрле. В Нытве 100 волонтеров очистили от мусора левый берег местного пруда. В Юрле 50 добровольцев привели в порядок участок у деревни Титова. Самая массовая уборка запланирована в Кунгуре, где ожидается участие 800 человек. В Краснокамске к проекту планируют присоединиться 400 жителей, в Очоре 350, Александровске 200. В Ильинском, Березняках и Чайковском ожидаются по 100 и более волонтеров. Уборки на территориях, выбранных по итогам народного голосования, продлятся до конца сентября. «Амкар» в матче 9-го тура первого этапа второй лиги А группы «Серебро» в домашней игре уступил клубу «Тюмень». Матч завершился поражением хозяев со счетом 2-3. Гости первыми дважды отличились в первом тайме. На 44-й минуте Максим Михайлов сумел забить один ответный мяч. Во второй половине встречи «Амкар» восстановил равновесие. На 79-й минуте это сделал нападающий Дмитрий Усов. Но почти сразу же «Тюмень» снова вышла вперед. В активе «Амкара» по-прежнему 13 очков, и пермская команда опустилась на третью строчку в турнирной таблице. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. У микрофона Лилия Алексеева. Интересные факты про чай рассказываю сегодня. Все мы привыкли использовать чайные листья в качестве сырья для приготовления чая. Однако в действительности у листочков с чайного куста есть куда больше вариантов для применения. Например, чай также помогает заживлять легкие порезы, используется для теплых компрессов на определенные участки тела, убирает неприятные запахи, используется для мясного маринада и для удобрения почвы.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. У микрофона Лилия Алексеева. Интересные факты про чай рассказываю сегодня. Черный, зеленый, белый и многие другие виды чайного напитка в действительности изготавливаются из одного растения под названием Camellia sinensis. Вся разница в последующей сортировке чайных листочков заключается лишь в способе ферментации и обработки чая. Правда, стоит отметить, что в отдельных климатических условиях растут особые виды чайного куста. К примеру, в гималайских предгорьях в ограниченных количествах выращивается камелия ассамика, которая служит сырьем для изготовления элитного сорта черного чая под названием Ассам.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Из Соликамска с любовью.

У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Россиянин Валерий Яндовицкий одержал победу на турнире «Большого шлема» под дзюдо в Будапеште. В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Яндовицкий одолел эстонца Марека Андриана Масака. Еще один россиянин, Нияз Билалов, стал бронзовым призером в весовой категории до 100 кг. Турнир «Большого шлема» в Будапеште проходил с 11 по 13 сентября. Всего российские спортсмены завоевали на нем 2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль и стали вторыми в общем зачете, уступив только японцам. Британский боец Томас Пинал отказался от титула чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелом весе из-за проблем со здоровьем. Сроки возвращения 33-летнего спортсмена к выступлениям неизвестны. Об этом Аспинал написал в своих соцсетях. Британец добавил, что попросил UFC разрешить ему отказаться от пояса, поскольку не хочет задерживать развитие тяжелого дивизиона и намерен дать другим бойцам возможность бороться за титул. Аспинал стал чемпионом UFC в июне прошлого года после завершения карьеры Джона Джонса. На счету британца 15 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах. Реал Сосьедад проиграл Атлетико в Ла Лиге итог 5-го тура 3-0. У хозяев на 84-й минуте пенальти реализовал Алекс Гримальдо. Также отличились Джонатан Дэвид на 90-й и Джулиано Симеоне в добавленное время. Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян вышел на поле на 86-й минуте, заменив Янхеля Эреру и не отметился результативными действиями. Атлетико набрал 10 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Реал Сосьедад 7 баллами на 12-й строчке. ПСЖ обыграл Брест. Матч 4-го тура чемпионата Франции завершился со счетом 1-0. Единственный гол с передачи Усмана Дембеле забил Ферран Торрес на 5-й минуте. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов отыграл полный матч и впервые в сезоне сохранил ворота своей команды в неприкосновенности. ПСЖ с 5 очками располагается на 7-й позиции в турнирной таблице. Брест идет 9-м, уступая ПСЖ и Лориану по дополнительным показателям. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Необычными и интересными фактами о чае я сегодня поделилась с вами. Но если углубиться в чайную историю хоть немного далее, то выйдет настоящий роман с ароматным чаем в главной роли, впечатляющий сюжет которого не уступит ни одному классическому литературному произведению. Изучала чай Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль.ФМ. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
2: Это был хороший удар!
3: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Лада» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джей-Лэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джей-Лэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джей-Лэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джей-Лэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
9: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Мошенники от имени Росфинмониторинга начали пугать россиян проверками переводов в системе быстрых платежей из-за сомнительных переводов. Жертвы заявляют, что ее недавний перевод через СБП или по QR-коду был помечен системой как сомнительный. После того, как жертву запугивают, ее убеждают перевести часть денег на так называемый специальный счет. На этом их действия не заканчиваются. Далее мошенники могут потребовать страховую сумму для подтверждения легальности средств. Будьте бдительны. Пожароопасный сезон этого года в нашем крае официально закроется 28 сентября. Это следует из приказа Минприроды Прикамья. Как указано в документе, с этой даты будет прекращено дежурство ответственных лиц краевого Минприроды и лесничеств. Начнется инвентаризация средств пожаротушения, их ремонт и консервация. С начала этого года вознаграждение за помощь в задержании нетрезвых автомобилистов получили 12 жителей Прикамья. В прошлом году такую выплату получили 18 человек. Об этом рассказали в госавтоинспекции. За сообщение о пьяном водителе в Прикамье платят 5000 рублей, если информация помогла задержать нарушителя и привлечь его к ответственности. Передать информацию можно по телефонам 112 или 02, указав марку и номер машины, ее местонахождение и направление движения. Гандбольный клуб «Пермские медведи» одержал победу над Саратовым в рамках матча предварительного этапа российской суперлиги. Первая половина игры прошла в равной борьбе и завершилась со счетом 15-15. Второй игровой отрезок заставил болельщиков понервничать, но в конце хозяева площадки смогли завершить матч в свою пользу 36-34. Следующую игру «Пермские медведи» проведут 17 сентября в Подмосковье против чеховских медведей. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: В ритме города. В ритме края.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Эр Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Эр Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган UNES» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь. Спешилова, 77.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
5: Хит за хитом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В России наблюдается рост аварийности с участием средств индивидуальной мобильности. По данным ГИБДД, за 8 месяцев этого года таких ДТП произошло более 3400, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате аварии погиб 51 человек, а число раненых возросло до 3600, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом 68% аварий произошли из-за нарушения правил дорожного движения самими ездоками. До конца этого года в 12 муниципалитетов Прикамья поступит 43 новых автобусов большого, среднего и малого классов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в краевом Минтрансе. 5 новых автобусов отправят в Кунгурский округ, 8 в Соликамский, 12 в Чайковский, 3 в Чернушинский и так далее. Отметим, что с 2023 года для муниципальных маршрутов за пределами краевой столицы уже приобрели 242 автобуса. Продолжается обновление транспорта и на межмуниципальных маршрутах. За последние годы здесь заменили 387 автобусов. В начале этого года на межмуниципальные маршруты вышел 61 новый автобус. Параллельно в регионе приводят в порядок автостанции. Работы уже завершены на 12 объектах – в Перми, Лысьве, Нытве, Кудымкаре, Чернушке и так далее. Еще 6 автостанций планируется обновить до конца следующего года. Работы пройдут в Добрянке, Суксуне, Осе, Ильинском, Усть-Качке и Сиве. В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский «Молот» победил московскую «Звезду». Итог упорного поединка – 2-1. Голы в составе пермского клуба забили Роман Луцев и Андрей Малявин. Это 4-я победа «Молота» со старта чемпионата. Подопечные Льва Бердичевского набрали 8 очков и еще с двумя командами возглавляют турнирную таблицу. Уже сегодня на домашней арене «Молот» сыграет против подмосковного «Химика». И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: хорошо.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом ДАФ Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФ Авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Это был хороший удар!
9: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Роспотребнадзор выявил более 100 организаций в Пермском крае, нарушивших требования закона об использовании русского языка. С 1 марта специалисты провели более 400 профилактических мероприятий и около 120 проверок, включая мониторинг информации в интернете. Нарушителям направили предостережение. Чаще всего нарушения связаны с использованием иностранных названий на вывесках, ценниках, в меню, указателях и на информационных стендах. За несоблюдение требований предпринимателям грозит штраф до 4000 рублей, организациям до 40 тысяч. Для зарегистрированных товарных знаков, брендовых наименований и ряда других обозначений предусмотрены исключения. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса. Авария произошла на трассе Пермь-Березники в окрестностях поселка Чёлово в минувшую субботу. Столкнулись легковой автомобиль и автобус. В ДТП погиб водитель иномарки. Более 20 пассажиров автобуса получили различные травмы. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, у легковушки лопнуло колесо и машину занесло. Автобус после удара съехал в кювет и врезался в деревья. На этой неделе температура воздуха в Пермском крае будет выше климатической нормы. На юге на 2-3 градуса, на севере на 4. В целом на севере региона превышение нормы сохраняется третью неделю подряд. Как отмечают синоптики гисцентра ПГНИУ, сентябрь может войти в число самых теплых за всю историю наблюдений. В течение этой недели возможны дожди, температура воздуха по краю будет держаться в диапазоне плюс 14 и плюс 18. В выходные установится умеренно теплая и преимущественно солнечная погода, характерная для бабьего лета. Днем в воскресенье температура может достигнуть плюс 20. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В последнее время все чаще обсуждается вероятность возвращения крупных мировых автоконцернов на российский рынок. Хотя, правду ради сказать, некоторые компании формально и не прекращали работу, однако их активность в стране, конечно, заметно снизилась. Тем не менее, аналитики отмечают, что процесс восстановления официальных дилерских сетей уже все-таки запущен. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Самое неприятное, что те, кто вроде как и не хлопали громко дверью, но по факту оказались в статусе девушки с низким социальным статусом, задрали цены до некогда премиума. Хотя, по сути, таковым никогда и не являлись, да и вряд ли будут. Из-за перестройки в логистике их машины подорожали, причем очень заметно. Стоит сказать, что и поклонники тех же Toyota и Mazda готовы платить больше. Их привлекают ремонтопригодность, прозрачный сервис и наличие запчастей. Такие машины относительно недорого содержать, хотя ключевое слово здесь относительно, удобно использовать и несложно продать с небольшой скидкой, поскольку любовь к ним еще сохраняется. Добавлю, что серые поставки Toyota и Mazda – это просто способ для дилеров поддерживать свою работу и сохранять сеть продаж. Хотя на самом деле, конечно же, нужны стабильные и крупные объемы, которые позволили бы не только зарабатывать на самой продаже, но и получать дилерам вторую часть дохода от обслуживания. Согласно аналитике, первыми, кто сможет осуществить план возвращения, станут с большей долей вероятности корейцы. Строительство завода в Казахстане, который входит в таможенный Европейский Союз, напомню, дают возможность избежать пошлин между странами. Hyundai и Kia уже активно готовятся к этому шагу. После корейцев за дело возьмутся японцы. Сначала Toyota, а потом и другие марки. Из европейских брендов быстрее всего вернутся с большей долей вероятности BMW и Land Rover. При этом Mercedes и Renault ждать не стоит. Как и Volkswagen, у которого сейчас много трудностей. К тому же из-за перестройки своих мощностей под военные нужды он вообще может оказаться в вечном бане.
0: Автомобильные факты.
1: Очевидно, китайские компании также не планируют сдавать свои позиции. В ближайшие годы несколько автоконцернов из Поднебесной решатся на локализацию производства в России. Их будет подталкивать ежегодная индексация утилизационного сбора. Импорт становится все менее рентабельным. Выгоду от такого сотрудничества получат сегменты электромобилей и индустрии автокомпонентов. Уже в настоящее время создано множество совместных предприятий, и многие из них перешли от поставок готовых машин и комплектов к формированию промышленной инфраструктуры. При этом базовые условия, скорее всего, останутся прежними. Китайская сторона будет давать продукцию, технологии и капитал, а вот российская – рынок, площадки, сырьевые и инженерные ресурсы, а также доступ к Евразийскому экономическому союзу. В сфере грузовиков потенциал повыше. В течение пары лет могут появиться от 3 до 5 новых игроков, готовых к локализации. Китай играет важнейшую практическую роль в развитии российского электротранспорта. Он является основным источником платформ и батарей, а также силовой электроники, моторов и производственных решений. С локализацией автомобилей в Россию придут, соответственно, и китайские производители компонентов. Это одно из самых вероятных направлений дальнейшего партнерства, поскольку без местного выпуска деталей нельзя серьезно повысить уровень локализации самих машин, поэтому госстратегия отдельно делает упор именно на развитие производства комплектующих. В ближайшие годы ожидается локализация электроники, элементов подвески, пластиковых изделий, систем управления, а попозже отдельных узлов силовых агрегатов и деталей для электрокаров. Вот такие перспективы развития как у тех, кого мы сильно любили, так и тех, кому уже успели привыкнуть. Что же будет дальше, покажет время и километры дорог. Обо всем обещаю держать вас в курсе. Удачи!
0: За баранкой! Из Соликамска с

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс».

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
8: Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Власти России будут вести мониторинг цен на 24 вида продуктов питания с 1 января следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень, утвержденный правительством. В список включили рыбу, говядину, баранину, свинину, мясо, кур, сыр, яйца, сливочное и подсолнечное масло, а также макаронные изделия. Кроме того, в перечень вошли сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречневая крупа, морковь, помидоры, картофель, свекла, репчатый лук, огурцы и капуста. В августе Владимир Путин подписал закон, позволяющий вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров. Согласно документу, уполномоченные федеральные органы власти получат возможность отслеживать цены на каждом этапе движения продуктов, чтобы выявлять резкий рост и анализировать его причины. В нашем крае стартовал 8-й этап экологического проекта «Проуборка». Этой осенью к нему присоединятся порядка 3000 жителей из 35 территорий региона. Первые уборки осеннего этапа прошли на минувшей неделе в Нытве и Юрле. В Нытве 100 волонтеров очистили от мусора левый берег местного пруда. В Юрле 50 добровольцев привели в порядок участок у деревни Титово. Самая массовая уборка запланирована в Кунгуре, где ожидается участие 800 человек. В Краснокамске к проекту планируют присоединиться 400 жителей, в Очоре 350, Александровске 200. В Ильинском, Березняках и Чайковском ожидаются по 100 и более волонтеров. Уборки на территориях, выбранных по итогам народного голосования, продлятся до конца сентября. «Амкар» в матче 9-го тура первого этапа второй лиги А группы «Серебро» в домашней игре уступил клубу «Тюмень». Матч завершился поражением хозяев со счетом 2-3. Гости первыми дважды отличились в первом тайме. На 44-й минуте Максим Михайлов сумел забить один ответный мяч. Во второй половине встречи «Амкар» восстановил равновесие. На 79-й минуте это сделал нападающий Дмитрий Усов. Но почти сразу же «Тюмень» снова вышла вперед. В активе «Амкара» по-прежнему 13 очков, и пермская команда опустилась на третью строчку в турнирной таблице. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100-процентный хит. Только на Соль ФМ.
1: С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

0: ты на любимой волне.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. В ритме города, в ритме края.

0: У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Россиянин Валерий Яндовицкий одержал победу на турнире «Большого шлема» под дзюдо в Будапеште. В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Яндовицкий одолел эстонца Марека Андриана Масака. Еще один россиянин, Нияз Билалов, стал бронзовым призером в весовой категории до 100 кг. Турнир «Большого шлема» в Будапеште проходил с 11 по 13 сентября. Всего российские спортсмены завоевали на нем 2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль и стали вторыми в общем зачете, уступив только японцам. Британский боец Томас Пинал отказался от титула чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелом весе из-за проблем со здоровьем. Сроки возвращения 33-летнего спортсмена к выступлениям неизвестны. Об этом Аспинал написал в своих соцсетях. Британец добавил, что попросил UFC разрешить ему отказаться от пояса, поскольку не хочет задерживать развитие тяжелого дивизиона и намерен дать другим бойцам возможность бороться за титул. Аспинал стал чемпионом UFC в июне прошлого года после завершения карьеры Джона Джонса. На счету британца 15 побед и 3 поражения в смешных единоборствах. Реал Сосьедад проиграл Атлетико в Ла Лиге итог 5-го тура 3-0. У хозяев на 84-й минуте пенальти реализовал Алекс Гримальдо. Также отличились Джонатан Дэвид на 90-й и Джулиано Симеоне в добавленное время. Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян вышел на поле на 86-й минуте, заменив Янхеля Эреру и не отметился результативными действиями. Атлетико набрал 10 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Реал Сосьедад 7 баллами на 12-й строчке. ПСЖ обыграл Брест. Матч 4-го тура чемпионата Франции завершился со счетом 1-0. Единственный гол с передачи Усмана Дембеле забил Ферран Торрес на 5-й минуте. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов отыграл полный матч и впервые в сезоне сохранил ворота своей команды в неприкосновенности. ПСЖ с 5 очками располагается на 7-й позиции в турнирной таблице. Брест идет 9-м, уступая ПСЖ и Лориану по дополнительным показателям. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниес в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
4: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В сентябре от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Как продать автомобиль?
10: Срочно продать автомобиль.
11: Я хочу продать автомобиль.
12: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Мошенники от имени Росфинмониторинга начали пугать россиян проверками переводов в системе быстрых платежей из-за сомнительных переводов. Жертвы заявляют, что ее недавний перевод через СБП или по QR-коду был помечен системой как сомнительный. После того, как жертву запугивают, ее убеждают перевести часть денег на так называемый специальный счет. На этом их действия не заканчиваются. Далее мошенники могут потребовать страховую сумму для подтверждения легальности средств. Будьте бдительны. Пожароопасный сезон этого года в нашем крае официально закроется 28 сентября. Это следует из приказа Минприроды Прикамья. Как указано в документе, с этой даты будет прекращено дежурство ответственных лиц краевого Минприроды и лесничеств. Начнется инвентаризация средств пожаротушения, их ремонт и консервация. С начала этого года вознаграждение за помощь в задержании нетрезвых автомобилистов получили 12 жителей Прикамья. В прошлом году такую выплату получили 18 человек. Об этом рассказали в госавтоинспекции. За сообщение о пьяном водителе в Прикамье платят 5000 рублей, если информация помогла задержать нарушителей и привлечь его к ответственности. Передать информацию можно по телефонам 112 или 02, указав марку и номер машины, ее местонахождение и направление движения. Гандбольный клуб «Пермские медведи» одержал победу над Саратовым в рамках матча предварительного этапа российской суперлиги. Первая половина игры прошла в равной борьбе и завершилась со счетом 15-15. Второй игровой отрезок заставил болельщиков понервничать, но в конце хозяева площадки смогли завершить матч в свою пользу 36-34. Следующую игру «Пермские медведи» проведут 17 сентября в Подмосковье против чеховских медведей. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и пал. Я не знаю, я не против.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Из Соликамска с Юба.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

слушай, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А известно ли вам, что на Земле существует зверь с зеленой шерстью, а из его меха иногда вылетают бабочки? Действительно, природа способна поражать. Может быть, кто-то из вас уже догадался, что это ленивец. Всю свою жизнь он проводит на деревьях, медленно поедая листья тропических растений и случайно попадающиеся плоды. Сам ленивец почти не двигается, но вот в его густом мехе жизнь кипит. У ряда животных именно в этой шерсти обитают сине-зеленые водоросли, которые умеют осуществлять фотосинтез. Выжить они способны только в такой среде, поэтому между млекопитающими и водорослями возникает редкая форма симбиоза. Из-за этих водорослей шерсть становится зеленоватой и начинает напоминать мох. Это помогает ленивцу сливаться с зеленой листвой и оставаться таким образом невидимым для хищников. Удивительное то, что гусеницы, огневки, акации видны и питаются растениями, растущими на его шерсти. Через некоторое время они превращаются в куколок, а затем из них появляются бабочки. После этого бабочки откладывают новые яйца, из которых вновь появляются гусеницы. В результате животное все время находится среди порхающих мотыльков.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
9: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова, 77.
11: Это был хороший удар!
12: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Лада» от 620 000 рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: радио соляной столицы.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM.
1: Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

10 вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье полночь.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

вкусом. Живи со вкусом. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Жди Яндекс-станции. Просто скажи. Алиса, включи радио Соль ФМ.
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это радио Соляной столицы.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и по. Я не знаю, я не против.

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Ты на любимой волне.
1: Я твой филяй.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь.